сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

дай Бог, побольше разных стран, не потерял в своей, однако, дай Бог, чтобы ты.

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете.

эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное.

какого-то грусти. Летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

день обычный, и крошит лист привычно, а в жизни наступает осенняя пора. Но в доме нашем дочка, и тихо шепчут строчки, что смыслом наполняет.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

ясный. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая нередко возникает после сильного дождя или глубокой лужи. Двигатель начинает работать неровно, хуже реагирует на педаль газа, а иногда появляется ощущение, что он буквально захлебывается. Причина чаще всего связана не с самим двигателем, а с влагой. Вода может попасть в систему впуска, на элементы зажигания или электрические разъемы. Из-за этого нарушается образование искры или меняются показания датчиков, которые управляют работой двигателя. Восстановление начинается с проверки подкапотного пространства. Осматриваются катушки зажигания, разъемы и воздушный фильтр. Если фильтр намок, его необходимо заменить. После просушки электрических соединений и устранения влаги двигатель, как правило, начинает работать в обычном режиме. Следующая тема касается автоматической коробки передач. Некоторые водители замечают, что передачи начинают переключаться с задержкой или появляются небольшие паузы во время разгона. Причина далеко не всегда связана с серьезной неисправностью. Работа коробки передач зависит от состояния масла, температуры и адаптации электронного блока управления. Со временем масло теряет свои свойства, а продукты износа влияют на работу гидравлической системы. Чтобы коробка передач переключалась плавно, важно соблюдать регламент обслуживания. Масло необходимо менять в сроки, рекомендованные производителем. А после некоторых видов ремонта или обновления программного обеспечения может потребоваться повторная адаптация коробки передач. Такой подход помогает сохранить плавность переключений и продлить срок службы. И еще одна ситуация, которая вызывает много вопросов. Уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, но под автомобилем нет никаких подтеков. Причина может скрываться совсем не там, где ее обычно ищут. Охлаждающая жидкость способна испаряться через неисправную крышку расширительного бачка. Поиск причины начинается с проверки всей системы охлаждения под давлением. Осматриваются патрубки, радиатор, расширительный бачок и соединения. Если внешних утечек не обнаружено, проводится диагностика двигателя и проверяется система отопления салона. Простого долива жидкости в такой ситуации недостаточно, потому что со временем проблема будет только усиливаться. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Елизаветес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: John Newman, Vili William un vēl septiņi top Baltijas mākslinieki, kuri uzspridzinās šo naktī. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītām – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Sīgavu festivāli 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
6: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсана». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
2: Люди ночами.
5: Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport. Скачать быстро.

0: до 31 июля.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билишсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме становится прохладно, теплый пол – это одно из лучших решений для уюта и тепла. Но важно понимать не просто идею, а какие ошибки могут подпортить комфорт и долговечность системы. Один из первых вопросов – выбор типа системы. Есть маты, которые укладывают в плиточный клей. Маты дают быстрый прогрев и минимальный подъем уровня пола, но требуют хорошую теплоизоляцию и точные расчеты. Когда кабель заливают в стяжку, нужно дождаться полного высыхания перед включением, иначе можно повредить систему. Очень важно правильно рассчитать мощность и зону укладки. Теплый пол не должен идти под шкафами в местах, где стоит тяжелая мебель. Оставляйте чистую зону, по которой будет циркулировать тепло. Следующий ключевой момент – это терморегулятор и датчик температуры. Без надежного управления система будет перегреваться или остывать. Хороший термостат с точным датчиком пола позволяет поддерживать комфорт, температуру и экономить электроэнергию. Нельзя забывать про время включения системы. Сразу после монтажа толстую стяжку нельзя нагружать, иначе возникают трещины и подслабывание клея. Даже в повседневной эксплуатации не стоит держать систему постоянно на полной мощности. Использование программируемого режима позволяет экономить и продлевать срок службы. И еще один момент – разные системы под разные покрытия. Матовые системы чаще применяют под плитку, так как она проводит тепло. А под дерево нужно выбирать особо тонкие варианты или системы, которые допускают работу в сочетании с мягкими покрытиями. Когда все продумано, теплый пол становится почти незаметной частью дома и работает эффективно долгие годы.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
4: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
3: И в ПТА каждый клиент – босс.
4: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
5: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
6: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express
5: LV. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакцией на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 25 июля. Некторины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там
4: Беатрис. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
6: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
7: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия.
3: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Рестораны Vairaks Aulas и Мартине Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40%.

0: до 31 июля.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место –

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Остановка.
1: Сегодня мы совершим вкусную остановку с десертом, который прост, но эффектен. Называется он торт «Зебра». Это десерт из печенья. Без выпечки, но такой же вкусный и легкий, и всегда подойдет по настроению тем, кто любит сладкое. Мы знаем, что бисквитные коржи и духовка – это привычно и знакомо каждой хозяйке. Но есть вариант, который можно приготовить без включения плиты. Торт «Зебра» появился в советское время, когда на кухне старались сделать что-то красивое и праздничное из самых простых продуктов. Название он получил из-за характерного узора – чередующихся светлых и темных полос, похожих на полосы на шкуре зебры. Классическая версия готовилась из простого бисквита с добавлением какао, которое при выпечке образовывало красивые волны. Со временем появились разные варианты – с творогом, сметаной, фруктами и даже без выпечки, когда использовали только печенье и сливочный крем. Эти торты стали любимыми не только за вкус, но и за то, что их можно было приготовить быстро, без сложных ингредиентов и долгого ожидания. Теперь наш рецепт. Начните с 200 граммов печенья. Раскрошите его в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом, выложите в форму ровным слоем и хорошо утрамбуйте. Затем приготовьте крем. Взбейте сливки или сметану с сахаром и ванильным сахаром, добавьте растопленный шоколад или какао для темных слоев, а светлую часть можно оставить с ванилью. Чередуйте слои. Сначала светлый, затем темный, пока форма не заполнится. Обязательно уберите в холодильник минимум на 3 часа, чтобы слои схватились и наполнились ароматом. Такой торт лучше подавать холодным. Его можно порезать на порции, и он хорошо подойдет как десерт после ужина или как завтрак в офисе с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: забудьте про меня!
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Оно со мной.
1: Камера, мотор.
2: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра! Киноафиша.
1: Стоп! Снято!
3: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются! Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая нередко возникает после сильного дождя или глубокой лужи. Двигатель начинает работать неровно, хуже реагирует на педаль газа, а иногда появляется ощущение, что он буквально захлебывается. Причина чаще всего связана не с самим двигателем, а с влагой. Вода может попасть в систему впуска, на элементы зажигания или электрические разъемы. Из-за этого нарушается образование искры или меняются показания датчиков, которые управляют работой двигателя. Восстановление начинается с проверки подкапотного пространства. Осматриваются катушки зажигания, разъемы и воздушный фильтр. Если фильтр намок, его необходимо заменить. После просушки электрических соединений и устранения влаги двигатель, как правило, начинает работать в обычном режиме. Следующая тема касается автоматической коробки передач. Некоторые водители замечают, что передачи начинают переключаться с задержкой или появляются небольшие паузы во время разгона. Причина далеко не всегда связана с серьезной неисправностью. Работа коробки передач зависит от состояния масла, температуры и адаптации электронного блока управления. Со временем масло теряет свои свойства, а продукты износа влияют на работу гидравлической системы. Чтобы коробка передач переключалась плавно, важно соблюдать регламент обслуживания. Масло необходимо менять в сроки, рекомендованные производителем. А после некоторых видов ремонта или обновления программного обеспечения может потребоваться повторная адаптация коробки передач. Такой подход помогает сохранить плавность переключений и продлить срок службы. И еще одна ситуация, которая вызывает много вопросов. Уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, но под автомобилем нет никаких подтеков. Причина может скрываться совсем не там, где ее обычно ищут. Охлаждающая жидкость способна испаряться через неисправную крышку расширительного бачка. Поиск причины начинается с проверки всей системы охлаждения под давлением. Осматриваются патрубки, радиатор, расширительный бачок и соединения. Если внешних утечек не обнаружено, проводится диагностика двигателя и проверяется система отопления салона. Простого долива жидкости в такой ситуации недостаточно, потому что со временем проблема будет только усиливаться. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

Авторадио Латвия. Живой звук. Денис Клявер. День рождения. Живое выступление 2021 года.

кого сегодня день рождения, поздравляю с днем рождения. Поздравляю Танечку Гордееву с прошедшим днем рождения. Он пришел на свидание, Танечка?

0: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Наследую.

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме становится прохладно, теплый пол – это одно из лучших решений для уюта и тепла. Но важно понимать не просто идею, а какие ошибки могут подпортить комфорт и долговечность системы. Один из первых вопросов – выбор типа системы. Есть маты, которые укладывают в плиточный клей. Маты дают быстрый прогрев и минимальный подъем уровня пола, но требуют хорошую теплоизоляцию и точные расчеты. Когда кабель заливают в стяжку, нужно дождаться полного высыхания перед включением, иначе можно повредить систему. Очень важно правильно рассчитать мощность и зону укладки. Теплый пол не должен идти под шкафами в местах, где стоит тяжелая мебель. Оставляйте чистую зону, по которой будет циркулировать тепло. Следующий ключевой момент – это терморегулятор и датчик температуры. Без надежного управления система будет перегреваться или остывать. Хороший термостат с точным датчиком пола позволяет поддерживать комфорт, температуру и экономить электроэнергию. Нельзя забывать про время включения системы. Сразу после монтажа толстую стяжку нельзя нагружать, иначе возникают трещины и подслабывание клея. Даже в повседневной эксплуатации не стоит держать систему постоянно на полной мощности. Использование программируемого режима позволяет экономить и продлевать срок службы. И еще один момент – разные системы под разные покрытия. Матовые системы чаще применяют под плитку, так как она проводит тепло. А под дерево нужно выбирать особо тонкие варианты или системы, которые допускают работу в сочетании с мягкими покрытиями. Когда все продумано, теплый пол становится почти незаметной частью дома и работает эффективно долгие годы.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Rokove, biljeć servis stikla.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноват.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты.

лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
1: Джон Ньюман, Вилли Вильям и вел 7 топ Балтийс мақсунеки, кури успредзина шо накти. 1 август, Даугавпилс, стадионс Локомотиве. Но 18 лиц пашам рītам, музикалес фестивалс, куру недрикс палайст гарам. Ту вайну бусы тур, вай рискатисес циту цилак сторис и ножалоси. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies.
2: Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая нередко возникает после сильного дождя или глубокой лужи. Двигатель начинает работать неровно, хуже реагирует на педаль газа, а иногда появляется ощущение, что он буквально захлебывается. Причина чаще всего связана не с самим двигателем, а с влагой. Вода может попасть в систему впуска, на элементы зажигания или электрические разъемы. Из-за этого нарушается образование искры или меняются показания датчиков, которые управляют работой двигателя. Восстановление начинается с проверки подкапотного пространства. Осматриваются катушки зажигания, разъемы и воздушный фильтр. Если фильтр намок, его необходимо заменить. После просушки электрических соединений и устранения влаги двигатель, как правило, начинает работать в обычном режиме. Следующая тема касается автоматической коробки передач. Некоторые водители замечают, что передачи начинают переключаться с задержкой или появляются небольшие паузы во время разгона. Причина далеко не всегда связана с серьезной неисправностью. Работа коробки передач зависит от состояния масла, температуры и адаптации электронного блока управления. Со временем масло теряет свои свойства, а продукты износа влияют на работу гидравлической системы. Чтобы коробка передач переключалась плавно, важно соблюдать регламент обслуживания. Масло необходимо менять в сроки, рекомендованные производителем. А после некоторых видов ремонта или обновления программного обеспечения может потребоваться повторная адаптация коробки передач. Такой подход помогает сохранить плавность переключений и продлить срок службы. И еще одна ситуация, которая вызывает много вопросов. Уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, но под автомобилем нет никаких подтеков. Причина может скрываться совсем не там, где ее обычно ищут. Охлаждающая жидкость способна испаряться через неисправную крышку расширительного бачка. Поиск причины начинается с проверки всей системы охлаждения под давлением. Осматриваются патрубки, радиатор, расширительный бачок и соединения. Если внешних утечек не обнаружено, проводится диагностика двигателя и проверяется система отопления салона. Простого долива жидкости в такой ситуации недостаточно, потому что со временем проблема будет только усиливаться. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку

0: 31 июля.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на fridayticket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Все равно. Живое выступление 2024 года.

0: Реклама. Ого, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, с нам улыбаясь в раю.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведения, я ищу в толпе глаза ее жадно. То ли девочки, то ли видение. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, пусть мне приснится.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая нередко возникает после сильного дождя или глубокой лужи. Двигатель начинает работать неровно, хуже реагирует на педаль газа, а иногда появляется ощущение, что он буквально захлебывается. Причина чаще всего связана не с самим двигателем, а с влагой. Вода может попасть в систему впуска, на элементы зажигания или электрические разъемы. Из-за этого нарушается образование искры или меняются показания датчиков, которые управляют работой двигателя. Восстановление начинается с проверки подкапотного пространства. Осматриваются катушки зажигания, разъемы и воздушный фильтр. Если фильтр намок, его необходимо заменить. После просушки электрических соединений и устранения влаги двигатель, как правило, начинает работать в обычном режиме. Следующая тема касается автоматической коробки передач. Некоторые водители замечают, что передачи начинают переключаться с задержкой или появляются небольшие паузы во время разгона. Причина далеко не всегда связана с серьезной неисправностью. Работа коробки передач зависит от состояния масла, температуры и адаптации электронного блока управления. Со временем масло теряет свои свойства, а продукты износа влияют на работу гидравлической системы. Чтобы коробка передач переключалась плавно, важно соблюдать регламент обслуживания. Масло необходимо менять в сроки, рекомендованные производителем. А после некоторых видов ремонта или обновления программного обеспечения может потребоваться повторная адаптация коробки передач. Такой подход помогает сохранить плавность переключений и продлить срок службы. И еще одна ситуация, которая вызывает много вопросов. Уровень охлаждающей жидкости постепенно снижается, но под автомобилем нет никаких подтеков. Причина может скрываться совсем не там, где ее обычно ищут. Охлаждающая жидкость способна испаряться через неисправную крышку расширительного бачка. Поиск причины начинается с проверки всей системы охлаждения под давлением. Осматриваются патрубки, радиатор, расширительный бачок и соединения. Если внешних утечек не обнаружено, проводится диагностика двигателя и проверяется система отопления салона. Простого долива жидкости в такой ситуации недостаточно, потому что со временем проблема будет только усиливаться. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты
1: как. Судрабу Сердц.

0: Остановка.
1: Сегодня мы совершим вкусную остановку с десертом, который прост, но эффектен. Называется он торт «Зебра». Это десерт из печенья. Без выпечки, но такой же вкусный и легкий, и всегда подойдет по настроению тем, кто любит сладкое. Мы знаем, что бисквитные коржи и духовка – это привычно и знакомо каждой хозяйке. Но есть вариант, который можно приготовить без включения плиты. Торт «Зебра» появился в советское время, когда на кухне старались сделать что-то красивое и праздничное из самых простых продуктов. Название он получил из-за характерного узора, чередующихся светлых и темных полос, похожих на полосы на шкуре зебры. Классическая версия готовилась из простого бисквита с добавлением какао, которое при выпечке образовывало красивые волны. Со временем появились разные варианты – с творогом, сметаной, фруктами и даже без выпечки, когда использовали только печенье и сливочный крем. Эти торты стали любимыми не только за вкус, но и за то, что их можно было приготовить быстро, без сложных ингредиентов и долгого ожидания. Теперь наш рецепт. Начните с 200 граммов печенья. Раскрошите его в крошку, смешайте с растопленным сливочным маслом, выложите в форму ровным слоем и хорошо утрамбуйте. Затем приготовьте крем. Взбейте сливки или сметану с сахаром и ванильным сахаром, добавьте растопленный шоколад или какао для темных слоев, а светлую часть можно оставить с ванилью. Чередуйте слои. Сначала светлый, затем темный, пока форма не заполнится. Обязательно уберите в холодильник минимум на 3 часа, чтобы слои схватились и наполнились ароматом. Такой торт лучше подавать холодным. Его можно порезать на порции, и он хорошо подойдет как десерт после ужина или как завтрак в офисе с чашечкой ароматного кофе. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Calvin Harris. Шо, Рига, Скане.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LB.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
3: Люди ночами.
2: Билеты на freiletiket.com.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: Группа «Виагра», появившаяся в 2000 году, надолго прописала шоу-бизнесе и уверенно движется вперед. Проект переживал периоды расцвета, когда на пике популярности собирал стадионы и многотысячные концертные залы. Ну и, конечно, затишье. Но каждый раз, когда «Виагру» пытались списать в архив, новый состав дарил свежий хит, в который раз доказывая, что последняя страница истории коллектива еще не написана. Сегодня в проекте «Живой звук» послушаем песню «Антигейша» в живом исполнении коллектива «Виагра».

0: の音の響く限り。リンゴ。
1: Мы желаем всем слушателям Авторадио любви, благодати, чтобы

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Город мой, пробуждайся, день-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся, не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой, вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять,

Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Фадеев. Танцы на стеклах. Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Я ждала вас так долго, не так ли? А вы явились, увы, в неназначенный час. Вы купили билет на вчерашний спектакль. Я сегодня играю.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается, ждет еда на плите. Только где же он, где? В холодильнике водка, как водится. Неужели опять?

когда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится. Шоферская жена, ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться. Телевизор молчит, весь эфир уже спит. И ни чаю, ни кофе не хочется. Неужели опять без него засыпать? И опять что-то там не заводится. Я подниму бокал, зашел за шоферских.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. За тех, кто в море. Запись выступления июнь 2015 года.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских подарок.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфран, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфран, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.